0: Кокету номер два имеющему к тому же голос и возможность в колизе пировать. Предоставляю слово товарищу Двойкину.
1: Товарищи!

0: Сказкой. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей, и только-только настоящей, да-да-да-да, настоящей. На хеликоптерах лезгинка, простой должна быть неизвестной, такой обычно популярной, и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей, и только-только настоящей, да-да-да-да, настоящей. На хеликоптерах лезгинка, она должна быть неизвестной, такой обычно популярной, и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей.
1: Это здесь.

How's your name? Быть как классики. У нас все должно быть как у классиков.

уникальный, изящный, стройный. Глинка Чайковский, Римский, Корсаков. Вы мелодичны, красивы, звучны. Глинка Чайковский, Римский, Корсаков. Вы затеваете несколько струн. Как это правильно, как это верно. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Очень сложный организм. Поэтому, товарищи, нам нужны эти

Кимбаи, эклинка, калинка, малинка моя, раз веселая сонетка, пытка моя, эклинка, мафинка, тишинка моя, раз хреновая поэмка, чуитка.

вождь нас всех учил и беспрестанно говорил: смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно всем врагам, смотрите сюда.

нашу молодежь. Этим ты наши идеи стережешь. Ну а если буржуазные идеи кто-нибудь воспримет надолго, их будем высажать.

0: Я на себе взял смесь, привез приятеля. Рекомендую вам, Онегин, мой сосед.
1: Я очень счастлив.